0: тогда Инлет сайт-сайт пассит, даже на это.
1: Не нахивает. Не. А откуда я?